0: вопрос. Твоя книга тебе нужна? У тебя есть книга? А ты просто не пошел туда?
1: Номер книги лежит, номер, так я возвращаю, когда или номер ячейки.
2: Продолжение следует...